0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Талсинский край рассматривает возможность объявления ЧС из-за последствий ливней. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненных ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озалы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы. Однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег. Происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге начались работы по строительству новых светофоров. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге начались работы по строительству нескольких новых светофорных объектов, которые должны повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения. Новые светофоры строят на перекрестке улиц Пернавас и Варну. Ими оборудуют существующий пешеходный переход у улицы Варну, а также обустроят новый регулируемый пешеходный переход у улицы Ата. Кроме того, новый пешеходный светофор установят на перекрестке бульвара Калпака и улицы Независимости Украины. Одновременно продолжается реконструкция светофорного объекта на перекрестке Улманя-Гатве и Виенибас-Гатве. После завершения работ здесь улучшится организация дорожного движения и повысится безопасность всех его участников. Строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов ведутся для повышения безопасности дорожного движения, улучшения условий для пешеходов и более эффективной организации транспортных потоков. Регулируемые перекрестки и пешеходные переходы позволяют сделать движение транспорта и пешеходов безопаснее, снижая риск дорожно-транспортных происшествий. В 10 классы школ Рижского самоуправления на данный момент приняты 3818 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 160 претендентов подтвердили приглашение. В настоящее время в 10 классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. В этом году на обучение в 10 классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика, свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41 581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии становится меньше приемных семей и усыновителей. Далее об этом и других событиях более подробно. Несмотря на то, что в Латвии тысячи детей остаются вне семейного ухода, число приемных семей сокращается. Развеять стереотипы и побудить людей стать для ребенка, оставшегося без попечения родителей, важным и надежным взрослым – такую цель Министерство благосостояния ставит перед новой информационной кампанией «Подарите детям любящую семью». Министерство создало специальный короткий тест, после заполнения которого можно узнать, какой способ поддержки или принятия ребенка в семью может быть наиболее подходящим для вас. Число приемных семей сокращается, потому что они стареют, а молодые, к сожалению, пока не готовы принимать детей в семью. С прошлого года мы значительно увеличили финансовую поддержку приемным семьям, сообщила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния Зита Велдзе. Станет ли это достаточной мотивацией для молодых семей, чтобы они решились взять в семью ребенка? Допускаю, что ситуация в стране бывает нестабильной. Нет полной уверенности в том, что жилье будет достаточно большим, чтобы принять ребенка. Смогу ли я о нем позаботиться? Мы слышим, что у детей бывают разные тяжелые проблемы с поведением, зависимости, перечислила замдиректора Департамента политики в вопросах детей и семьи Министерства благосостояния. Глава Центра поддержки ТИЛЦ Каспер Прусис отмечает, что часть опасений могут быть вполне обоснованными. Людей, которые рассматривают возможность стать опекуном, приемной или гостевой семьей, или усыновителями, призывают обращаться к специалистам, чтобы детально обсудить свои сомнения и получить доступную поддержку. Для тех детей, кто находится в детских домах, это вопрос качества жизни. Очень важный вопрос качества жизни. Они не смогут жить качественно, если не испытают, что такое семейная среда. Для них это критически важно. Это не просто пластырь, который мы приложили. Вот ты разбил коленку, поможем тебе. Это критически важная базовая потребность, что у них есть надежный и самостоятельный взрослый человек в жизни, подчеркнул Прусис. Более 5000 детей в Латвии находятся вне семьи. При этом, если в 2024 году в стране было 686 приемных семей, то в 2025 году уже 654. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курзаме местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Талсинский край рассматривает возможность объявления ЧС из-за последствий ливней. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением ущерба, причиненного ливнями, самоуправление Талсинского края рассматривает возможность подать запрос об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщил председатель Краевой думы Ансис Берзинш. По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит самоуправлению оперативнее восстанавливать размытые дороги, поскольку сейчас этот процесс затруднен длительными процедурами государственных закупок. Кроме того, самоуправление готовит заявку в Министерство умного управления и регионального развития о выделении средств из программы на непредвиденные расходы для компенсации причиненных ущерба. Тем временем специалисты самоуправления продолжают обследовать объекты, пострадавшие от ливней. Со второй половины дня вторника уровень воды повысился в нижнем течении реки Дурсупе, ближе к озеру Энгурес. Вода не уходит быстро. Размыв продолжается, затапливая поля. К внеочередному заседанию комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправлений самоуправление готовит расчеты ущерба, нанесенного ливнями, а также перечень первоочередных работ. В ближайшие дни объем разрушений еще может увеличиться, отметил Берзинш. Из-за повреждений, вызванных сильными осадками, в Валтгалской волости закрыты участки муниципальных дорог Гамбия, Поле, Межмуйжа и Озолы, Кукури. После посещения Талсинского края вместе с министром земледелия Улдисом Аугулисом председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров созвал внеочередное заседание комиссии для обсуждения ликвидации последствий ливней. Оно состоится в четверг, 23 июля в 13:30. Латвийской авиакомпании Air Baltic необходимо привлечь такого стратегического инвестора, который дал бы уверенность в том, что компания не будет каждый год просить деньги налогоплательщиков, заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что авиакомпания стратегически важна для Латвии, и Air Baltic нужно дать все возможности для работы, однако общество должно быть информировано, будет ли предоставлена такая возможность или нет. Премьер выразил недовольство существующей практикой, когда в последний момент запрашивается доза государственных денег. Происходит инъекция, и компания продолжает работать. По мнению премьер-министра, должен быть четкий ответ, может ли Air Baltic продолжать работу с упорядоченными финансами или нет. По мнению Кулбергса, необходимо привлечь инвестора, который дал бы уверенность в жизнеспособности компании без государственного финансирования. Премьер-министр выразил надежду, что в скором времени сможет говорить об этом вопросе гораздо более открыто и подробно. Сегодня в Латвии облачно, в центральной и восточной частях местами кратковременные дожди, в Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, в течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. В центральной и восточной частях местами кратковременные дожди. В Курземе местами сильные ливни, возможны грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves!

0: FM.
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Dagamba ar jauno koncertu.

Облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вентспилский край просит у государства 50 тысяч евро на ремонт поврежденных ливнями дорог. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправление Вентспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро из средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзаме из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVMarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростат в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Reklam.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вентспилский край просит у государства 50 тысяч евро на ремонт поврежденных ливнями дорог. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправление Вентспилского края подготовило заявку в Министерство умного управления регионального развития с просьбой к государству выделить 50 тысяч евро из средств на непредвиденные случаи на ремонт муниципальных дорог, поврежденных ливнями. В заявлении говорится, что на этой неделе менее чем за 12 часов количество осадков достигло 80 миллиметров. В результате 4 муниципальным дорогам были нанесены существенные и необратимые повреждения. Дороги прорваны, на них образовались размывы. В начале недели в Курзаме из-за сильных ливней были размыты и прорваны многие участки дорог. Талсинский край подсчитал, что там на восстановление дорог потребуется около 500 000 евро. По данным Евростата, о состоянии рынка труда в 2023 году наибольшая доля людей, продолжающих работать после выхода на пенсию, была в странах Балтии. В Эстонии 54,9%, в Латвии 44,2%, в Литве 43,7%. Наименьшая в Румынии 1,7%, в Греции 4,2%, в Испании 4,9%. Для значительной части работающих пенсионеров в Латвии основной мотивацией для продолжения работы являются финансовые потребности. В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс. Если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества. Работа в старости становится вопросом выживания, отмечает руководитель по развитию бизнеса CVmarket.lv Кристапс Колосов. С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности, опыту. С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции. Данные Евростат в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна. По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали. Страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами. Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Более трети латвийцев берут обед на работу из дома. Далее об этом и других событиях более подробно. Более трети жителей Латвии предпочитают брать на работу домашнюю еду. Покупают или заказывают обед в кафе, столовой либо ресторане. Лишь 15% опрошенных свидетельствуют результаты исследования Норстат. Домашнюю еду берут на работу 40% опрошенных женщин и 33% мужчин. При этом мужчины заметно чаще покупают или заказывают обед у предприятий общепита. 19% против 10% женщин. 12% мужчин сообщили, что вообще не едят на работе. Среди женщин такой ответ дали 5%. Еду из дома приносят представители всех возрастов, но особенно часто жители от 50 до 59 лет. Почти половина опрошенных в этой группе берет с собой подготовленный заранее обед. Кафе и доставку чаще остальных выбирают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Так поступает почти каждый четвертый. Но даже среди них домашние обеды остаются более популярным вариантом. Есть различия и между регионами. Чаще всего еду из дома приносят жители Латгалии. Только 4% опрошенных в этом регионе покупают обед у предприятия общепита. В Риге этот показатель составляет 18%, в Видземе – 17%. При этом и в столице домашняя еда весьма популярна. Ее берут на работу 38% участников опроса. Восстановление газона стадиона Даугава в Лиепае, поврежденного во время концерта группы «Брайнсторм», обойдется примерно в 16 тысяч евро. Руководство группы подчеркивает, что погодные условия во время строительства и демонтажа концертных сооружений были неблагоприятными, а газон стадиона со стороны сцены был поврежден из-за сильного дождя. Руководство группы также отмечает, что эксперты оценили состояние газона стадиона, разработан план его восстановления, и менее чем через месяц спортсмены, оставшиеся без этого спортивного поля в середине футбольного сезона, смогут вернуться на Лиепайский стадион Даугава. Официальная страховая компания группы намерена компенсировать расходы, связанные с восстановлением газона. Предполагается, что работы на стадионе будут завершены таким образом, чтобы футболисты смогли вернуться на поле в конце августа. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рига готовится к празднованию 825-летия. Далее об этом и других событиях более подробно. Программа празднования 825-летия Риги и Рижского лета обойдется самоуправлению в 1 миллион 600 тысяч евро, заявил в четверг на пресс-конференции мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. По его словам, будут масштабные мероприятия, которые привлекут много посетителей. По оценкам в общей сложности, 45 мероприятий посетят не менее 200 тысяч человек. В том числе будут привлекаться и иностранные туристы. На протяжении как минимум полугода на международных мероприятиях, в которых участвует мэр, их участников приглашают на праздник Риги. Мэр не стал прогнозировать, какое количество туристов может посетить праздник. Одним из фаворитов определенно станет кульминация праздника 15 августа, когда запланирована очень обширная программа. Празднование 825-летия Риги этим летом начнется 1 августа, и праздничные мероприятия будут проходить весь месяц. Запланированы праздники в микрорайонах, будут музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 ноября и другие мероприятия. Праздничные мероприятия будут проходить и по вечерам в будние дни. Например, музыкальные парки запланированы на 6, 13, 20-27 августа. Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги. Кроме того, стража порядка оценит, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение. В рамках расследуемого госполиции уголовного процесса, начатого в связи с опубликованной 27 июня в соцсети информацией о якобы имевшем место нападение мигрантов на женщину в центре Риги, следствие завершено и констатировано, что преступления не было, сообщили в госполиции. Изначально по поводу произошедшего никто в госполицию не обращался, и только после того, как дело получило общественный резонанс, сотрудники полиции пришли к женщине, и было получено официальное заявление о возбуждении уголовного дела в соответствии с разделом Уголовного закона о преступных деяниях против нравственности и половой неприкосновенности. Для выяснения обстоятельств произошедшего под надзором прокуратуры были проведены следственные оперативные действия, в том числе изъяты и просмотрены доступные в городской среде видеозаписи. Проанализирована и проверена вся полученная в ходе следствия информация, однако указанные женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились. В связи с этим 21 июля было принято решение о прекращении уголовного процесса и одновременно начата ведомственная проверка о возможной даче заведомо ложных показаний и введении общества в заблуждение. Госполиция напоминает, что пост в соцсетях не приравнивается к официальному заявлению в государственную полицию и никоим образом не способствует общей общественной безопасности, общественному порядку и справедливому правовому урегулированию. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в пятницу будет солнечно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.